0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Всевышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Благостояние святых Божьих церквей.

0: всем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Бога храними стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Всяком граде, стране, верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веку.

0: и миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Поступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Себе, Господи,
2: мир. Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.

0: Отце, Всеец, едущий от сего помышления нашего, Отце. Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.

все плодоносящих и добродеющих, посвятимых всечестным храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людям, ожидающих от Тебе великие и богатые.

Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: и кончины живота нашего бесполезны, непостыдны, мирны, и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Яко благ и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Буде держава Царствия Твоего благословенна и препрославлена, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твоей милостью и щедротами возвыси рог христиан православных. И не спасли наны милости Твоя богатые. Молитвами всепречистые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательству честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, иже во святых отец наших, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святой обители сия, святаго священного мученика Илариона, архиепископа Верейского, и всех новомучеников и исповедников церкви русские, преподобного мученика Корнилия Игуменопского Печерского, чудотворца, преподобные матери нашей Марии Египетские и всех святых, молим Тя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе.

Ищи молимся, еже сохранитеся святи обители сей, граду сему и всякому граду и стране, от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия на племенников и междоусобной брани, а еже милостиву и благоветливу быть и благому человеку, любимому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый и избавите от належащего и праведного своего прещения,

Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущих в море далече, и милостив, милости буди, Владыко, о грехах наших и помилуй ныне. Милостив Бог и человеколюбец Бог и си, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при.

0: наша, Господи, и преклоним.
1: Тебе, Господи.
2: Владыко многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами всепречистая, Владычица нашая, Богородица и Преснодева Марии, силуйте снагой животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честнагославного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных учеников, преподобных и богоносных отец наших, и живосвятых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, и живосвятых отца нашего Николая, архиепископа Мелликийского чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла Учителей Словенских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, и живосвятых отец наших, святителя Михаила I, митрополита Киевского, святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, преподобного Михея Радонежского, преподобного Ива Почаевского, мучеников Варвара Воина, Вакха, Калимаха и Дионисия, мученика Варвара, бывшего разбойника, праведной Тавифы, мученика Авраамия Болгарского, святого праведного Ио Многострадального, их же и память ныне совершаем, и всех святых Твоих благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крилу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человеколюбие.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присне во веки веков. Амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святый посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сына небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, как на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам несть. И остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
2: Аминь.

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи Иисусе Христе, Боже наш, благословивый пять хлебов и пять тысяч насытивый. Сам благослови хлебы сия, пшеницу, вино и лей. Умножи сия в ограде сем, в обители сей и во всем мире Твоем. И вкушающие от них верные освети, яко Ты се благословляя и освящая всяческое Христе, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, со безначальным Твоим Отцем и всесвятым и благим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.

Вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение. Слава Вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение. Слава Вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение. Господи, усне мое отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усне мое отверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи,

0: Глагол расслабленного токмо стягну, яко всемирное слово едино нас ради на земли явшегося за благоутробие, тем же и одар нося мимохождаше, аще и книжницы зреть и содеяно нетерпяку, злобы содержими завистью, души расслабляющую.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Красоте девства Твоего и пресветлой чистоте Твоей, Гавриил, удивився, вопияшите, Богородице, кую Ти похвалу принесем достойную, что же возименуются, недоумеваю и ужасаюся, тем же, яко повелен бы их, вопиюти, радуйся, благодатная.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангел убо Господень, на всякое лето схождая, воду в купели возмущаше, совершая здраво единого точию, Христос же множество бесчисленное божественным крещением спасает.
1: Святые архангели Божии Михаиле, моли Бога о нас, начальниче ангелов и наставниче заблуждающих, Господень начальный воевода, в час сей посреди нас прииди и молитвы всех принеси единому Творцу.

0: Святая Троица, Отец Пресущественный, Сопресносущный же Сын и Святый и Единый Всесильный Дух.
1: И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Чистая, как одоиши,

Также родила еси младенца Адама древнейшего, как он руку носишь и сына, сущего на раму херувимскую, яко знает, яко же весть вся осуществовавый.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, душу грехми расслабленную. Исцели, Владыко, яко расслабленного воздвигал еси, и шествуйте мне, Твоя правая стези, споспешествуй.
1: Святые Архангели Божии Михаиле, Мария Бога о нас, ангелов наставнича Михаиле, собирающиеся в храме Твоем люди днесь и проповедующие Божие

0: Есть Отец, Сын и Божественный Дух,
1: и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Безсеменное Рождество Твое чистое, непостижимое поем рождение, блажащите яко Матерь Творца всех.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, божественные ученицы, видевши жизнь всех из гроба восставших Христа, любовью многою и нравом правым, и весельем душевным поклонякуся.
1: Святые Архангели Божии Михаиле, моли Бога о нас, ангелов наставниче Михаиле, предстояй престолу владычню, прийди посреди нас, наставляя к стезям жизни Тебе, предстатели тепла стяжавших.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Троицу лицеть очту, единицу же существом проповедаю, безначальней Отче, Сыне, Души правый, Боже всех, с вышними страшными воинствы.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, вся божественным мановением носяй, держим есть, Богородица Дева, в объятиях Твоих всех нас восхищая от руки работы лукавого, яко щедр.

0: Poiché poi che mi rom Gospodu pomolim se.
1: Господи помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, прелагословенную славу, Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга, весь живот наш, Христу Богу предадим.
2: Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
3: Душу мою, Господи, во грехах всяческих и безместными деяньями люти расслаблену, воздвигни божественным Твоим предстательством, яко же и расслабленного воздвигли си древле, да зовут и спасаем, щедрый славы Христе, державе Твоей.
4: Руки Твои я горстью содержай концы Иисусе Боже, Отцу Себезначальный и Духу Святому совладычествуй всеми, плотью явился еси, недуги исцеляя и страсти отгнал еси, слепцы просветил еси, и расслабленного Словом Божественным Ты восставил еси, сему напрасно ходить и поверев, и сего носивший одр на раму взяти, тем же все с ним воспеваем и возопеем, щедрой славы Христе державе.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! В летях мнозих лежаще расслаблено, словом исцеливый вопиял еси, возьми одр Твой и ходи, пая величие Божие.
1: Святые Архангели Божии Михаиле, моли Бога о нас. Михаиле, начальный воевод Господень, верно в божественном Твоем храме собирающихся, во хворение Божие наставляй, покрывай от всяческих зол ходатайством Твоим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, о Троице, верою поющей Тя, яко Бога всех и Владыку, от всяких бед спасай, и Твоих благ причастники сотвори.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, девствующий рожче паче слова, прежде всех век родившегося от безначально Отца нетленного, сего ради чистое Тебе

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, где Твое жало есть смерти, где Твоя один и не победа, воскресши царю, умертвился еси, погибл, не к тому царству иши, крепкий бо взят, я же имел еси связанный я.
1: Святой Архангеле Божий Михаиле, моли Бога о нас, яко невещественных предводитель, архистрати же сил, с ними проси нам прегрешение, избавление, исправление же жития и тамошних наслаждение благ вечных.
0: Благословим Отца и Сына и Святого Духа Господа, несозданное, непресекомое существо, трипостасное божество, Отца безначально, Бога и Сына и Духа Святаго, воспоим согласно серафимскую зовущей страшную песнь.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Свиток тя древле зрящий Исаия преснодево, в нем же перстом отчим слово безретное написася, от всякого беззасловесия спасающее нас, словесить освященными воспевающих.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Иисусе, на древе возвышаем, совознесл еси нас, и, положив все волею во гробе, из гробов мертвой воскресил еси вся поющая державу Твою непостижимую и силу
1: Христос
0: Твою
1: воскресе.
0: Непобедимую.
2: Святый Архангеле Божий Михаиле, моли Бога о нас, просвещение нам испроси, великий архистратиже, присно свету великому предстояй, и умири нашу жизнь, напасть мне всегда змеевыми, и обстоянями жития зыблемую присно достохвальне.
1: Христос воскресе!
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, свет и светови, жизнь и жизни, славлю Тя, всеблагочестно, Отче, Слове и Души Святые, трипостасные единицы, неразделимой державы, Божество неслитное, свят, свят, свят, вопия с вышними силами.
2: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От светоносных пройди ложесен Твоих, великое солнце Христос, и мир просвети пречистая осияньми светлыми, и тьму от яд преступления, тем же поемтя, яко вину всех добрых, Бога невесту.

Якось тебя хвалят все силы небесные, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Представь человека любец и всещедрый Господь, овчи купели, ежи исцелите недуги, обрети же человека, слежаще многим леты, и к нему возопи, возьми одр и иди на пути правые.

Еще молимся о плодоносящих и добродеющих, во святеми всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих

0: покаяние скончати у Господа просим. Живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный и доброго ответа на страшном судище Христове просим.
1: Подай, Господи!
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянутыми

Небо есть, еже миловать и спасать, иный Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святаго архистратига Божия Михаила, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, святых и праведных Богоотец, Иоакима Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любец.

Царю Небесный, утешителю души истины, иже везде сыися, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит. На месте злачне там усели имя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сени смертные, не убоюсь зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внири царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внири царь славы. То есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я, растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя, Господи, ви воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истинно возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил меси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто, созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, вознашение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух правобнови во утробе моей. Слезные ми подашь Христе капли, скверну сердца моего очищающая, якуда благою совестью очищен,

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, заклан быть я ковчег грех ради человеческий. Тем же молю тебя и моя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яшть. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премноги ради благости в последние дни в плоти болкейся и распныйся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыша глаголы моя. Согреших, во Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневах бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобивсы, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл иси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Всего себе повинув греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывай и упокоивай. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей. Я куда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтеся. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души и воскверненное мое тело в нити. И як уже ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому симу на прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего ми обнови, и в корени страх Твоего удесех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим ада во пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восстави мя грехом пополшегося, образом непокаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитим утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятелище имени покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести тебя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тебя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божием, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое и остави все грехи мои. Вижь, яко умножившись паче власть главы моей, я беззаконие моя. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство.

Любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство и всякий удоскверних, хростлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и несть грех побеждаюсь человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерней и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так оприми и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях духа твоего.

волею же и неволею. И вем, яко представивши грехи мои предо мною таковы, яковы же мною содеяшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согрешив, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и не есть достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бых тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тя уповах, аще есть ми спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся лихоть и согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь, Бог милости и щедрот и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действо дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечного, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дай мне дерзновенно глаголоть, я же хощу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их, паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, мир окупивший,
прийди дерзость не помазать и твоей носи, Богу моего, владыки и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове, твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыймя слезами моими, очистимя ими слове, остави прегрешение моя и прощениями подашь. Весь изо множество, весь из трупы моя, и язву зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных твоих.

Долбо ни един прибуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельни, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да прибудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепли вопию Ти, як уже блудного приял и сей блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедри. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники, общники Божества Твоего соделывая независтно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, як уже уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю, славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумным, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавого.

Jestem доволен, Владыка Господи, да внидишь и под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидишь и со человека любим, як уже еси. Внидишь и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси. Ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царствие Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную, во освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава.

Храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзай, отверзи мне утробу человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, уба, края ризы Твоя коснувшейся, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшие разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, яко же он я, и просвети моя душевные чувства, попаляя моя греховные вины, молитвою бессемя рощая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришед в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй мя и прости мя прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиша мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но уба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные днесь, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойные попаляй, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меси любовью Христе, и изменил меси божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блажи два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойный, аще бо дерзнуся в нити в чертог, одеждами обличает, яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судме будет святая сия, заеже недостойными быти. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение мое.